0: Good night everybody and get home safe.
1: Реклама. Радио Барбидра. 2 23 09. Реклама. Радио Барбидра. 2 28 78 60.